0: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фаду Мукимес, выпуск новостей дня Таджикистана и мира в 17.00. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. В честь 145-летия героя Таджикистана Нусратло Махсума состоится международная конференция. Для преподавателей педагогического университета в Душанбе построят 15-этажный жилой дом. В Бобуджонгафуровском районе построят предприятие по производству масла. Испанская полиция эвакуирует жителей из-за пожара у домов под Мадридом. Перейдем к основным новостям. В декабре текущего года в честь 145-летия героя Таджикистана Нусратло Махсума и столетия первого всетаджикского учредительного съезда советов по инициативе Института истории, археологии и этнографии имени Ахмада Дуниша Национальной академии наук Таджикистана состоится международная научная конференция под названием «Нусратло Махсум и первый всетаджикский учредительный съезд советов». Как сообщает Институт истории, археологии и этнографии, на конференции будут обсуждаться вклад Нусратло Махсума в создание Таджикской автономной Советской Социалистической Республики и Таджикской Советской Социалистической Республики. Также будут обсуждаться вопросы национально-территориального разделения Средней Азии и его итоги, судьбоносное значение первого всетаджикского учредительного съезда Советов для таджикского народа, освобождение женщин, принятие Конституции 1929 года и ее совершенствование в 1931 году, роль Нусратло Махсума в репатриации населения из Афганистана, а также вклад Нусратло Махсума в освоение Варшавской долины и другие вопросы. Отметим, что Нусратло Махсум был одним из основателей советского Таджикистана, таджикским политическим и государственным деятелем, политиком, первым руководителем Таджикистана. Он родился в 1881 году в селе Чашмай-Кузи, бывшего каратегинского бегства. В целях улучшения социальных условий преподавателей приняты необходимые меры. Начато строительство 15-этажного жилого дома для профессорского преподавательского состава университета. Об этом сообщил на пресс-конференции ректор Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни Ахлидин Ибудулузуда. Отмечено, что строительство дома планируется завершить в течение 1,5-2 лет. Здание будет состоять из 90 однокомнатных и 140 двухкомнатных квартир. Квартиры в основном предназначены для преподавателей, имеющих ученые степени и звания, а также для специалистов, приехавших из отдаленных районов. Этот фактор будет стимулировать преподавателей защищать диссертации, чтобы получить жилье, отмечалось на пресс-конференции. Отмечено, что за первые 6 месяцев текущего года преподавателями и исследователями университета было защищено 26 диссертаций, в том числе 8 докторских и 9 кандидатских, а также 9 диссертаций на соискание степени доктора философии или же PhD, что на 12 больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Бобуджонгафуровском районе продолжаются работы по строительству и монтажу оборудования предприятия по производству масла общества с ограниченной ответственностью «Анко Инвест». Об этом сообщает пресс-служба председателя Сагдийской области. Предприятие создается при участии группы компаний «Фаровон» и после ввода в эксплуатацию будет производить и упаковывать до 200 тонн хлопкового и подсолнечного масла в сутки в емкости от 0,5 до 5 литров. Ответственные лица отметили, что на предприятии установлены современные технологии, а также широко используются роботы в процессе производства. Также продолжаются строительные работы в обществе с ограниченной ответственностью «Зартахта». На этом предприятии в дальнейшем будут производиться строительные экопанели толщиной от 5 до 20 мм. 25 июля результаты конкурса по основному распределению абитуриентов на централизованных вступительных экзаменах, или же ЦВЕ, в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования Республики Таджикистан, будут отправлены каждому абитуриенту посредством коротких сообщений (СМС). Об этом сообщили в Национальном центре тестирования при президенте Республики Таджикистан. 25 июля будет разослано сообщение всем претендентам, которые прошли в основном распределении. При выключенном телефоне, если даже телефон будет включен позднее, сообщение будет недоступно, то есть не будет получено. В этом случае абитуриент должен обратиться в Национальный центр тестирования и узнать результат. Более подробную информацию можно получить на сайте Национального центра тестирования при президенте Республики Таджикистан. Напоминаем, что допуск к распределительному конкурсу не означает, что абитуриент становится студентом по одной из выбранных им комбинаций специальностей. Об успешном или неудачном прохождении абитуриентом распределительного конкурса по его выбору станет известно только 25 июля, то есть после распределительного конкурса. В городе Худжанде состоялся сбор по проверке территориальной обороны и мобилизационной готовности с участием министра обороны Таджикистана Эмомали Сабирзода. Мероприятие прошло в рамках совместных оперативно-стратегических учений с привлечением подразделений Министерства обороны и других силовых структур в Сагдийской области, а также в соответствии с планом мероприятия Генерального штаба Вооруженных сил Республики Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны. Как отметили в Министерстве обороны, силы и резервные ресурсы национальной армии в городах и районах страны выполняют важные задачи и наряду с военнослужащими должны быть готовы к защите территориальной целостности Таджикистана и охране государственных границ. По завершении сбора министр обороны вручил почетные грамоты и благодарности ряду участников мероприятия, а также родителям военнослужащих за поддержку государственной обороны политики, высокий уровень гражданской ответственности и вклад патриотического воспитания молодежи. Перейдем к зарубежным новостям. Испанская полиция эвакуировала жителей из нескольких населенных пунктов неподалеку от Толедо, к югу от Мадрида, когда стремительно распространяющийся лесной пожар угрожал их домам. На опубликованных гражданской гвардии кадрах видно, как сотрудники обходят дома, призывая людей эвакуироваться, помогают пожилым жителям добраться до безопасного места и проверяют жилища, чтобы убедиться, что никто не остался внутри. Власти распорядились эвакуировать несколько деревень, а жителям другого населенного пункта велели оставаться в домах и держать двери и окна закрытыми, пока пожарные сдерживали надвигающийся огонь. Водолазы полиции, военно-морских сил и экстренных служб Италии провели ежегодную очистку статуи «Христос Бездны» у побережья Сан-Фрутуозо в Лигурии. Установленная на морском дне в 1954 году, статуя высотой 2,5 метра была создана скульптором Гвидо Галетти в память о тех, кто погиб в море. Отлитая из переплавленного металла медалей, пушек и кораблей, она стала в Италии символом памяти о погибших на море. Операцию по очистке координирует Лигурийская служба охраны археологического наследия, изобразительного искусства и ландшафта. Водолазы используют струи воды под давлением, чтобы не повредить бронзовую поверхность. Впервые объявленный Google в 2023 году новый трансатлантический подводный кабель свяжет Португалию, Бермуды и США. Во вторник утром в Лиссабонском океанариуме состоялась официальная церемония запуска трансатлантической системы подводных кабелей NUVEM компании Google. Речь идет о новом инвестиционном проекте, который, как заявил в своей речи на мероприятии, министр по делам канцелярии премьера и государственной реформы Гонсало Матиаш призван соединить Северную Америку и Европу по новому цифровому коридору, пересекающему Атлантику. По данным компании, на американском побережье NUVEM будет иметь точку выхода в Южной Каролине, а именно в городе Майртл-Бич. В Португалии терминал будет расположен в Синише с промежуточными точками на Бермудах и на Азорских островах. Общая протяженность системы составляет около 7 тысяч километров. Она включает 16 пар оптоволоконных линий и обеспечивает суммарную пропускную способность порядка 384 терабайт в секунду, сообщает агентство Reuters. Однако, по данным издания ECO, эта новая система подводных кабелей должна вступить в эксплуатацию только в следующем году. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в 17.00 на радио Таджикистан.
2: Радио Таджикистану дар шари Кулоб руи мавджи 152 FM метавонед бишнавед.
3: Хабарҳои варзишии ҳафта, ҳаводиси ғайримуқаррарӣ ва мусоҳиба бо парчамбардорони кишвар. Фарҳанги варзиш бо шиори тани зебо ва рӯҳи солим дар барномаи Ҷаҳони варзиш

паяфкандам аз назм кохе баланд, ки аз боду борон наёбад газан. نمیرم از